Йо, физкульт, привет, Liberty City. Свободный город. Же, встречайте русского парня. Салют всем блатным костям, йо. We gonna own this motherfucking city. Че, все будет нашим.

0: Здравствуйте, мои дорогие друзья! Привет всем с Камчатских гор! Берегите тушканчиков, они вымирают. Я очень надеюсь, вам вся эта фигня нравится.
1: Top Quality Music для Восточной Европы! Are you

0: best music in Liberty City. It's Vladivostok FM.
1: Кто бы ты ни был, не думай о себе слишком. Твоя свобода — кольцо стали, вбитое в детское горло пустышка. Оскомина треснутый на зубах.

0: Generation Jeans While the World Stars. Truly, we love Liberty City, but it's crazy!
1: Чтобы ты ни был, не думай о себе слишком. Твоя свобода — кольцо стали, вбитое в детское горло пустышка.
0: I hope you are enjoying your new wildlife in this new Wild West country. I'm wild!

0: We are having an energy crisis here. A hard energy crisis. Don't sit in your home and watch CMT TV or Weasel. Get out and let your heart do something. Серега!
1: Йо! Физкульт, привет, Liberty City! Свободный город! Же! Встречайте русского парня! Салют всем блатным костям, йо! We gonna own this motherfucking city! Че! Все будет нашим!

0: Ruslana here! Hi everybody! I hope you like these tracks. If not, change the channel. I don't care.
1: Этой ночью, ночью.
2: Top quality music для Восточной Европы.
3: Are you crazy?
2: Сейчас в Liberty City.
4: Ты ни был, не думай о себе слишком. Твоя свобода — кольцо стали, вбитое в детское горло пустышка. Оскомина треснутой на зубах.

0: Радио для восточных европейцев Liberty City.
1: Владивосток FM.
2: Good morning, Liberty City. You're listening to Ruslana on Radio Vladivostok.

0: Здравствуйте, мои дорогие друзья! Привет всем с Камчатских гор! Берегите тушканчиков, они вымирают. Я очень надеюсь, вам вся эта фигня нравится.
1: What do you use your Flisa card for?
2: I use my Flisa card to lay out enormous lines of chop. I wore it out and they sent me a new one.
1: From drug dealers to terminating pregnancies to trannies, it all takes Flisa. Flisa, it's time to start paying.

нет врагов и нет предателей. Многим из нас уже жить не хочется. Все мы

0: Здравствуйте, мои дорогие друзья! Привет всем с Камчатских гор! Берегите тушканчиков, они вымирают. Я очень надеюсь, вам вся эта фигня нравится.
1: Capitalism won. The Cold War is over. Now everyone is free. Just like here, we are free to choose absolutely nothing and do precisely what you tell us, while a few people make all the decisions and have all the money. What were we fighting about all these years?

0: This town is crazy, just maybe I'm crazy. This is Ruslana, your wild DJ.
1: Ты ни был, не думай о себе слишком. Твоя свобода — кольцо стали, вбитое в детское горло пустышка, оскомина треснутый на зубах.

0: paper or money. We think about the struggle. Здравствуйте, товарищи! Maybe I have to do it.
1: Радио для восточных европейцев Liberty City.
2: Владивосток FM.
3: Ты ни был, не думай о себе слишком. Твоя свобода — кольцо стали, вбитое в детское горло пустышка, оскомина треснутой на зубах.

0: Здравствуйте, мои дорогие друзья! Привет всем с Камчатских гор! Берегите тушканчиков, они вымирают. Я очень надеюсь, вам вся эта фигня нравится.
1: Ненавижу караоке, лохи, сука, лохи!
2: Hello! This is Radio Vladivostok! It's freaking cold here. Ukraine is much warmer!

0: to foreign oil. Get out and do something about it. Go renewable. Come on.
1: Yeah. Комьюнити радио для восточных европейцев Liberty City.
2: Владивосток FM.
3: Йо, физкульт, привет, Liberty City. Свободный город. Же, встречайте русского парня. Салют всем блатным костям, йо. We gonna own this motherfucking city. Же, все будет нашим.

0: эта страна будет наша.
1: Вы слушаете радио Владивосток FM.
2: Кто бы ты ни был, не думай о себе слишком. Твоя свобода — кольцо стали, вбитое в детское горло пустышка. Особенно треснутый на зубах.

0: This is Christina from Poland.
1: Ja uwielbiam to radio stację.
2: Vladivostok FM.
1: Vladivostok FM.
2: You made it through half of the day without getting shot. Good afternoon, Liberty City. Now we hear some Kino, Liberty City.
3: Здравствуйте, мои дорогие друзья! Привет всем с Камчатских гор! Берегите тушканчиков, они вымирают. Я очень надеюсь, вам вся эта фигня нравится.

0: You're listening to Vladivostok FM, home of the great tracks from Ukraine and all points east of Berlin. Someone in Hull Beach sent me some sala. You would love this America, maybe. It's a Ukraine delicacy. Chocolate-covered pig fat. I want you to get some bacon and cover it in chocolate and be energy independent and listen to these great tracks. Be energy, be wild!
1: Ти ходиш ніже белья по квартире моей, я понимаю, лето жарко, но меня пожалей.
0: Здравствуйте, мои дорогие друзья. Привет всем с Камчатских гор. Берегите тушканчиков, они вымирают. Я очень надеюсь, вам вся эта фигня

нет врагов и нет предателей. Многим из нас уже жить не хочется. Все мы

0: Music in Liberty City. It's Vladivostok FM.
1: Кто бы ты ни был, не думай о себе слишком. Твоя свобода — кольцо стали, вбитое в детское горло пустышка.
2: Oh, this town is crazy! Just maybe I'm crazy! This is Ruslana, your wild DJ!

0: 9 европейцев в Liberty City.
1: Владивосток FM.
2: Серега!
3: Йо! Физкульт, привет, Liberty City! Свободный город! Джи, встречайте русского парня!

0: quality music для Восточной Европы.
1: Are you crazy?
0: Сейчас в Liberty City.
1: Владивосток!
2: I'm out! Know what I mean?

Нет друзей и нет приятелей, нет врагов и нет предателей. Многим из нас уже жить не хочется, все мы

0: Владивосточных европейцев Liberty City.
1: Владивосток FM.
2: Серега!
3: Йо! Физкульт, привет, Liberty City! Свободный город! Джи, встречайте русского парня! Салют всем блатным костям, йо! We gonna own this motherfucking city! Джи, все будет нашим!

DJ Wild Diva, just call me celebrity. Remember my people, don't try to bribe the police here. They are not like the police back home. Here the police only want food. Yum, yum, yum. Hi everybody, this is Radio Vladivostok, bringing you top quality European culture. Kalinka, malinka, malinka, maya, hop, hop, hop, Здравствуйте, мои дорогие друзья! Привет всем с Камчатских гор! Берегите тушканчиков, они вымирают. Я очень надеюсь, вам вся эта фигня нравится.

0: лихо, but we have it here. Разом нас багато, нас не подолати. Eastern Europeans don't fret about toilet paper or money. We think about the struggle. Здравствуйте, товарищи! Maybe you have heard of it.
1: В один прекрасный день, и эта страна будет наша.
2: Вы слушаете радио Владивосток FM.

Нет друзей и нет приятелей. Нет врагов и нет предателей. Многим из нас уже жить не хочется. Все мы